0: А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское устьице на Европе Плюс. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Gorillaz, Feel Good In, сразу после Offenbach. Miles Away здесь, на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Биби.
1: Круто.
0: Больше, да, по большому ждет нас далее Dave Attempts Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll, также совсем скоро. А вот раньше всех здесь отметил Локзи Бэй Порчугал Дэмэн с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не уходим.

0: five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Все верно. Больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каяс, в лови несколько тип.

0: Медуза с хитом «Don't Wanna Go Home». Еще раньше слове «Post Malone» с суперхитом «Cold». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Вилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: Лучшие треки.
1: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
2: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

еще просили и нас, участников группы Гимми. 30 апреля на Европе Плюс был Disco Day, главной изюминкой которого стало выступление диско-бэнда, состоящего из сотрудников Европы Плюс. Я, честно говоря, тоже был, отвечал за соло-гитару, но, естественно,

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: погружаем тебя в эту историю, во внутренний мир лирического героя. Очень здорово. Ну и что тут скажешь? Мод, конечно, преисполнился в написании такого вида хитов. Круто! А еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас далее. Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings на подходе. Прежде будем слушать чудо-новинку, трек-конфетку. Здесь появится Тедди Свимс с темой Mr. Know It All. Обрати особое внимание на эту вещицу. Тедди восхитителен. Ну, собственно, как и всегда. Ну, а еще раньше с нами Fast Boys, суперхитом This Feeling здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем слушать топовые хиты без паузы остановок. Впереди огромное количество крутейших артистов. Зовут меня Андрей Кольчук.

0: Это команда BTS. Их абсолютно хитовая тема Swim прямо сейчас на Европе Плюс. Поплыли дальше. В сторону супер хитовой музыки. У нас она есть, имеется. Лучшая музыка на планете Земля здесь на Европе Плюс. Будет, наверное, лучший артист в мире прямо сейчас. Это подтверждают и многие музыкальные стриминги. Это Bruno Mars, его история I Just Might. Будет и Иманбек, парень, которого мы, конечно, знаем. Музыкант, электронный суперстар и грэмминосец. Его история Heal My Heart. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь» 0+.
4: Время строить, время брать, ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джей Хужель, Джамайкан, так называется работа, классная, стильная тема, летняя, можно сказать. Все, мы лето потихонечку призываем уже. Я так почитал по новостям, что уже во всех вообще регионах нашей необъятной родины будет потеплее. И это прекрасно, совсем скоро уже лето, тем более близко, там уже вообще будет жарище. Есть и у нас здесь тоже жара самая натуральная, музыкальная. Есть Леони и The Weeknd, история актуальная в этот длинный праздник. Уикенд послушаем, будет дуэт Оффенбах и танцевальная тема Miles Away. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-суперстары, Токи Отел, их работа Love Who Loves You Back. Это стиль. Еще про стиль Робин Шульц и Оливер 3. Их танцевальный бенгер Miss You. А еще поп-суперстар Эйва Макс с работой Spotify. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут. Все скоро, дождись.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся в

0: Доминик Файки, Воровода Бэби Долл на Европе Плюс. Прямо сейчас я долго вспоминал, где я его видел, потом вспомнил, что, конечно, в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Если не смотрели, ничего страшного. Знаете просто, что молодой поп-рок-артист, классный, интересный, яркий. Мы таких любим здесь на Европе Плюс. И любим, конечно, легенд, в том числе. В том числе будет Крейг Дэвид и Стинг, их величайшая история «Rise and Fall». Будет Эбон и Халлоу, танцевальная работа. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. И я надеюсь, что мы этот уикенд, по крайней мере, утро. Мне нужно только утро. Я работаю только утром для вас. Меня зовут Денис Романов. Я надеюсь, что мы утро вместе проведем это 100%. А вообще, в целом, лучше бы весь этот длинный праздничный уикенд. Все будет впереди. Классная музыка. Дождись.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РЕН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая.
8: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
9: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Это Мари Краймбрери. Ее история «Давай не ждать». 33 место, 33 позиция в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку подрастает, и твоя любовь чувствуется. Вероятно, она почувствуется еще сильнее, если ты проголосуешь за нее на europoplus.ru или в нашем мобильном приложении. И тогда в следующую пятницу можно будет послушать свеженький Еврохит ТОП-40 и увидеть Мари где-то повыше. Пока мы с тобой будем двигаться куда-то подальше. В хорошее, в светлое будущее. У нас впереди классная музыка «Медуза» и танцевальная тема «Don't Wanna Go Home» будет DJ Kungs и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+.

0: конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст бригады «Уличка». Его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

Master Forks, River Flows in You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперзвезды Бибер, Акси и Фейдлесс, будет Swanky Tunes, Леони, Авалон Рокстон, Эл Лок и Бруно Мартини. Много-много артистов. Сони Фадера, танцевальная тема Think About That.

0: уже 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. Налоговая сможет списывать безнадежные долги граждан без суда. И названы самые популярные малые города у туристов. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В Кабмине сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая и будет распространяться на правоотношения с 1 января. Если ранее в текущем году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. Накануне 1 мая истек крайний срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены, при этом якобы сохраняется значительная угроза со стороны Ирана. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней, после он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать, в частности, о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству, а организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод на платное обучение студента. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователи рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром.

0: Baby Rexy и Faithless, New Religion, так называется их танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки, ребят, сегодня будет в этот уикенд здесь, на Европе Плюс. Все потому, что, во-первых, мы отдыхаем вовсю, чего бы нет. А во-вторых, потому что сегодня суббота, и у нас есть топ-клаб-чарт для тебя в 20.00 по Москве. Обязательно послушай. Для классного праздничного уикенда нужен отличный саундтрек. Мы считаем, что это лучший саундтрек, так что послушай обязательно. Еще послушай гороскоп, он буквально через пару минут здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь» 0+.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
5: Микрорайон Новая Елизаветка. Проект InCity Development. Собственное озеро, парк. И все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

на Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, суббота. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? Прекрасно. Тельцы, мы вам завидуем. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что что-то дают, берите это что-то. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то мега интересным.

Это легендарный Диесто, его работа Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас, в этот уикенд. Я, ребята, вам подскажу еще одно местечко прекрасное, куда стоит точно зайти. Это europaplus.ru, наш сайт. Можно там много всего интересного найти. Например, можно посмотреть запись выступления группы Gimme. Это наш диско Day, который прошел в минувший четверг, получается. Да, потому что у нас же последний рабочий день был четверг, поэтому посмотри обязательно, как это было. Это было интересно, это было ярко, классно. Обязательно присоедини. И лайк там поставь еще. Это все будет в любом случае в нашей группе ВК, тебя переведет туда. Поэтому поставь свой лайк. Еще я тебе поставлю обязательно Ларину, ее историю Warning Signs. Мы послушаем ее совсем скоро. Будет Алекс Уоррен и Fever Dreams, его красивая история очередная. Все это скоро.

0: это Ваня Дмитриенко. Его поп-рок, хитовая тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. По танцам пройдемся. Будет Forest Moment и Джастин Бибер. Live My Life будет Дэвид Гетта и команда IVE. Supernova Love, так называется их работа. Кей-поп, суперзвезды, танцевальный гуру, гений, конечно. Еще есть один танцевальный гуру, гений. Это, конечно, Тимур Бодров подготовил сегодня для нас Top Club Chart.
1: Top Club Chart. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

это Джастин Бивер и команда Forest Movement Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Хит всех времен и народов. Больше хитов, больше музыки впереди. Звезды, суперзвезды. Тедди Свимс, будет Эва Саймонс, будет Феликс Ян и Шаус, Ёлка, Брак Секстия. Много артистов впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов. Ряд стройматериалов теперь обязательны для маркировки. И общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион и 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу «Семейные ипотеки». Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За прошлый год в учебных заведениях открылись больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметика и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА «Недвижимость», маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный Дептранс, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. Дистанция и время заездов разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Градоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев. На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Далее на Европе Плюс. Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это Тедди Свимс, Soul Superstar, Mr. Know It All, так называется его работа. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я думаю, что Тедди со своими хитами, он всегда там в качестве лидеров, ну, где-то на лидерские, да, позиции. Но этот трек прекрасный, он заслуживает твоей поддержки, чтобы оказаться в чарте и где-то оказаться в первой десятке, как минимум. Так что голосуй. Пока мы с тобой в этот уикенд здесь на Европе Плюс слушаем классную тему от Мави и Бартоша Бренеза. Трек под названием Heaven. Будет также Offenbach, дует Offenbach их Miles Away. А еще через несколько минут будет гороскоп. Обязательно дождись. Все скоро.
1: Реклама. Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед, покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая. Сегодня суббота для тех, кто только что проснулся и отдыхает второй день. Думает, что ну все, завтра на работу надо. Нет, мы отдыхаем еще сегодня и завтра. Сегодня у нас, как я уже сказал, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? 100% так. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенные по эмоциональной нагрузке день, насыщенный. А львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Все правильно. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым. Они готовы поделиться чем-то интересным.

0: Камот. Его история намек на нас на Европе Плюс. Прямо сейчас у нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда Роксоп Here She Comes Again. Классика танцевальная будет. Дуэт Клан Карусел с треком Райт. Еще, конечно, впереди. С 4 по 8 мая, ребята, нас ждет майское У. Пока у нас все шоу отдыхают. В том числе, конечно, и бригада у нашего утреннего шоу. Мы тебя будем каждое буднее утро радовать. Много классного. Много контент, подарки. Конечно, мы тебя не могли между праздничными днями оставить без всего этого. Так что к нам присоединяйся. Обязательно можешь на europaplus.ru или в нашей группе ВК почитать все подробности, как, что, почему, кто все это будет тебе дарить. Так что читай. Еще слушай хиты. Они будут скоро здесь на Европе Плюс, буквально через пару минут.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая. Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра Красная площадь. 0+.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
5: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
6: Не сдерживай себя!
5: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая.
7: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

и соул, и R&B история. У нас, кстати, много разной музыки. Классный такой же есть на europaplus.ru, в нашем мобильном приложении. 9 музыкальных потоков. Хочешь и урбан, и кей-поп, и лайт, и чего только нет. Все, что тебе так сильно хочется. Новинки и поп-рок-хиты, они все там, ребята. Так что заходите, слушайте, все бесплатно и без ограничений. Впереди у нас также больше хитов, больше музыки. Будет Кристиан Леонтью, Story of My Life. Красивая тоже история. Будет Чимин и Ху, кей-поп звезда. Все это впереди, все совсем скоро.

0: Покажи умный колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце этого часа на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Энрике Иглесиас, Зейн, будет Федер, Гудбай, классная танцевальная легендарная тема. Все это впереди здесь на Европе+. Плюс. Буквально через пару

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России введена обязательная маркировка радиоэлектроники. В Москве стартовал сезон фонтанов. И куда россияне поехали на майские праздники? Об этом прямо сейчас. Итак, обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний из этих отраслей. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава Космического агентства Республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили в Роскосмосе. Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрольную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи, а также дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции, гидравлику и промывали чаши. Теперь заработали сотни фонтанов. Одной из новинок сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3500 квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». В прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей, в зимнем – более 50 тысяч человек. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова, можно посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться как зоны для чтения и настольных игр. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Уточняется, что спрос на отдых в Кубани за год снизился почти на 20%. Краснодарский край расположился на третьей строчке. Как сообщает ТАСС, первое место сохраняет Санкт-Петербург. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Ну а средняя стоимость проживания в отелях выросла. В этом сезоне туристы отдают за размещение около 10 200 рублей за ночь. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: легендарный Боб Синклер, не менее легендарная Кайза вместе с ним. I Can Wait, классная тема, танцевальная, обновленная. Внутри легендарный дэнс и фанки поп-хит I Can Wait. Классно, мы такое любим. Мы вообще любим разные стили на Европе Плюс. У нас их много, полным-полно. Будет Бибер Экса, Дэнс Поп, Суперзвезда, ее работа Self Control, Токи Отел, их поп-рок тема California Nights, а еще Ашер, Чунгук, там тебе и R&B, и K-Pop, все внутри, Standing Next to You. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Боитесь стоматологов? Есть решение.
3: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
2: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
3: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
4: Соберите близких и проведите майские у моря. В «Азимут Парк» отель «Прометей Небук». Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 000 рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «ПК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук.
5: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». 5-звездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимация и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано, Сочи». 8-862-3409. 0+.
8: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
9: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
10: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
14: «102.2 FM».
15: «102.2 FM».
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Асиме Доминик Файга. Baby Doll, так называется его работа. Музыкант, продюсер, хип-хоп и поп-рок-артист. Актер, наверное, поклонникам сериала «Эйфория» он знаком. Но если нет, то просто знайте, что классный парень, который разное вот такое экспериментальное что-то выдает. И это прекрасно. Если нравится такое, голосуй за него. europaplus.ru или наше мобильное приложение, чтобы этот трек оказался в нашем Еврохите, в чарте, фирменном Еврохит ТОП 40. Пока послушаем диджея Лока, «Summer is Back», так называется его работа. Продержался год и снова актуален. «Summer is Back» скоро. Будет Эбони Халлоу. Все это впереди.
1: Реклама. Академия вождения X2. Интенсивный курс вождения от автошколы «Шанс». 28 дополнительных часов практики в городе. Больше навыков и уверенности перед экзаменом. Записывайтесь сейчас на выгодных условиях. 240-24-24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
3: Мам, голова болит. И горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Мечтаешь

0: За день забирай крутые призы, мерч, муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Европа Плюс. Лучшие

0: тобой ждет на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Поп-суперстар Майли Сайрус и ее самая жизнеутверждающая песня «End of the World». Let's pretend it's not the end of the world. А еще прекрасная Адель. И такая же прекрасная ее история «Easy on me». Будет и танцевальная, будет «Artemis, I like the way you kiss me». Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса и теперь

0: лучшие мировые хиты.
1: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
0: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
13: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Уже в кино. Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
18: «Додо».
17: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
19: Успел.
20: Обновленный Haval M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Haval M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
21: Цена автомобиля Haval M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Haval City и на сайте haval.ru.
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: на Европе Плюс. Их стильная фанки-поп-работа «Stay». Классная тема. Если тебе вот такое по душе, то тебе надо обязательно посмотреть, как прошел наш диско-дэй на Европе Плюс. 30 апреля он был. Наверняка ты это видел или видела. А может быть, слышал или слышала. Если пропустил или пропустила, заходи на europaplus.ru. Можно все это посмотреть. Можно и в нашей группе ВК. Конечно, 100%. А пока что мы продолжим этот уикенд вместе с братьями Бенасси. Их легендарная тема «Every Single Day». Будет также Алекс Уоррен, его новая мощная поп-рок-история «Fever Dreams». Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Для кого-то BMW – это мечта. Для наших учеников – учебная машина. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Записывайтесь на демо-урок и убедитесь сами. 240-24-24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка».
6: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
13: У нас в Краснодаре?
12: У вас!
13: Европа Плюс?
12: Да!
13: Ice Quest?
12: Ice Quest!
13: Прикольно!
12: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс! Будни 13.35. Ice Quest!
14: С 4 по 29 мая!
15: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
16: Для любителей мороженого старше 12 лет.
17: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
18: Мороженое — это круто!
19: А Крутис Айс еще круче!
20: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
21: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Broken Heart. Классная танцевальная тема прямо сейчас на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Настоящие суперзвезды, The Weeknd и Daft Punk. I Feel It Coming. Послушаем их работу в этот уикенд. Но, у нас впереди, мы знаем, да, еще продолжение праздничных выходных. И в этот раз, в этот сегмент, да. И дальше будет еще много отдыха. Но будет и, конечно, рабочая часть, скажем так, да, этих длинных каникул. Мы будем тебя развлекать, естественно. Хоть у нас и бригада в отпуске, тем не менее, есть майская У, которая тебя ждет с 4 мая. Там Тимур Бодров тебе будет раздавать подарки, радовать тебя разными интересными штуковинами. В общем, контента будет завалить. Так что все будет класс, супер. Обязательно почитай, все на сайте europaplus.ru написано, все подробности. Ну и, конечно, слушай с 4 мая с 7 утра по Москве.
1: Реклама. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
2: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме, на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
3: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Авто для вас представляет Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на Tenet T7. Мы ждем вас в автосалоне «Авто для вас». Горячая Ключевская, 4А. Телефон 8-861-202-96-96. Tenet. Живи движением.
5: Ваше здоровье
6: ближе, чем кажется.
5: Только протяните руку.
6: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
5: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
6: В приложении лаборатория «Сейл Прайм». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. Сиэль-Лаб всегда рядом и помогает точно.
5: Подробности на сиэль-лаб.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18+.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
9: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
8: Не упустите свой шанс стать родителями.
9: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Представьте, вы выходите из дома и оказываетесь у воды. Тишина, свежий воздух. И это ваш дом в Новой Елизаветке.
13: Микрорайон «Новая Елизаветка». Проект InCity Development. Собственное озеро, парк и все это с беспроцентной рассрочкой на 5 лет. Дома лучше, если дом в Новой Елизаветке. Рассрочка предоставляется застройщикам ОСЗ InCity. Лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Подробности на сайте InCityStroy.ru. Предложение действует до 30.05.2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Это Алан Уокер, электронный суперстар, его история Broken Strings. Прямо сейчас на Европе Плюс. У нас много-много танцевальных хитов будет сегодня вечером. В топ-клаб-чарте мы к ним вернемся в 8 вечера по Москве. А пока в этом часе до конца часа слушаем соул и что только не намешано в работе команды Narls Barkley. Трек под названием Crazy. А еще будет поп-суперстар Билли Айлиш, ее Bird of Feather. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Надлс Баркли, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин и что только не поставь.
1: Но это было так хорошо, что я даже не знаю, что будет лучше. Давай повыбираем. Брак Секстиен. Португал Демен будет впереди. Фейлос Стил, еще с нами Дэвид Гетта. И Тиесто, Бриэнна Грис. Love is on the Sun скоро.

0: впереди Isis Might. Будет также впереди Адам Ламберт, Ghost Town и Teddy Swims, Mr. Know It All. Смотрите, каких классных ребят я для вас нашел. Все это впереди, слушаем здесь на Европе Плюс.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло.
4: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы Стамус.
5: Что? Ты же сам позвонил.
4: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. Стамус. 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
5: Ага, Стамус. О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». Пятизвездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимации и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано Сочи». 8-862-3409. 0+.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички. Записаться к мамологу. Стоп. Список дел. К мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Только до 31 мая. Двухкомнатная квартира по цене однокомнатной в ЖК «Первое место». Перспективная локация, развитая социальная инфраструктура, две школы, 6 детских садов, 2 поликлиники, детская и взрослая, парк 9 гектаров, торговая галерея, многоуровневый паркинг. Подробности на сайте точно.life. Застройщик ООЗЗ «Живые кварталы». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
12: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
13: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
14: 102.2 FM. 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Гэй Стиви Вандера, а? Хорошая музыкальная прививка, правда? Дальше здесь, на Европе Плюс, команда Maroon 5, настоящие хитмейкеры. Послушаем их Sugar, еще скоро с Bebe Rexha и Faithless, New Religion, и через пару минут Offenbach, Miles Away.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
3: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весна идет, весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: Знают мамы,
6: знают папы.
7: Сельлаб для всех чекапы.
8: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
9: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
10: И все сделают за день. Даже мне сходить не лень.
11: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Мечта.

0: лучше всех за день, забирай крутые призы, мерч, муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба в Краснодаре.

0: New Religion, Bibi Rexha и Faithless на Европе Плюс. Пожалуй, лучшее, что может случиться с каждым из нас этой весной, любой другой весной, это перезагрузка, да. Перезагрузка в эмоциональном плане, в физическом, кстати, тоже в каком-то смысле. Можно, наконец-то, с какого-нибудь понедельника начать ходить в зал или хотя бы на турник рядом где-то во дворе. Да, это тема. Это тема, это надо делать. Лето скоро, думайте об этом. Теперь думайте об этом. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. С нами впереди Annabelle England, Get Busy. Будет также Avicii с крутейшим треком Levels. И сегодня будет еще одна перезагрузка. В Топ Клаб Чарте будет список новых 25 лучших треков танцевальных этой недели. Тимур Бодров придет и все расскажет в 20.00. Включаемся.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успел. Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Да, уровень этого парня высок невероятно. Да, но наши следующие музыканты готовы на него забраться. Попробуют уж точно. Дальше здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки.
1: Welcome.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

0: The Second Voice. Команда, которая заставляет нас в этом сезоне танцевать по-новому. Этот танец уже завирусился, так что учим движение, ребята. Танцуем, сжигаем калории к лету под хит Let Me Be. Классная история. Дальше здесь на Европе Плюс добавим Дабас, One Way You Are. Будет также Ray Dalton, All We Got. А еще Ёлка с хорошим советом быть проще. Все это будет впереди и совсем скоро поймаем афишу.
1: Реклама. Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
2: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
1: От идеи до реализации?
2: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: В автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Аптеки «Здоровье. Качество во всем». Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Боитесь стоматологов? Есть решение.
2: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
1: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
2: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
3: Соберите близких и проведите майские у моря. В «Азимут» парк-отель «Прометей Небук». Шашлыки, анимации и атмосфера праздника. Отдых всего от 15 000 рублей на двоих за 3 дня. Пусть эти выходные станут особенными. Бронируйте по телефону 8 800 156 68 0+. ООО «УК Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук.
4: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
5: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы с 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на okmarket.ru.

0: Афиша на Европе Плюс.
1: Привет, Макс, привет всем. Сначала о кино. В прокат вышла военная драма «Семь верст до рассвета». Это лента о реальном подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмина, самого пожилого героя Советского Союза. Разворачивается действие в феврале 42-го года в оккупированной Псковской области. Получив от немцев требование провести отряд противника в тыл Красной Армии, старик тайно предупреждает советских солдат, а сам ведет врагов по заснеженному бездорожью навстречу пулеметному огню наших войск. В деловом центре «Амбер Плаза» сегодня выставка «Территория кукол». Она объединяет больше сотни художников, дизайнеров и коллекционеров авторской куклы. Посетителям покажут шарнирные модели куклы в смешанной технике и миниатюрные аксессуары, мебель, одежду и декор, выполненные вручную. Темой выставки в этом году станет природа. Единая концепция оформления объединит все стенды и центральный экспонат. Театр на Мельниковой, театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за очень хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются только танцовщицы. Начало в 7 часов вечера. Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция «Романовы из Петергофа в Москву», открывшаяся в недавно отреставрированном сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Проект объединяет 7 разделов, и каждый из них раскрывает, как личные пристрастия монарха влияли на культуру и быт России. В столице продолжается большой городской фестиваль «Московская весна». Он познакомит гостей с гастрономическими традициями разных регионов и расскажет про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд, а также театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля расположилась на Тверском бульваре. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: собой, особенно сделать это раньше других, чтобы никому не досталось. Так что смейтесь, улыбайтесь, да, сначала себе, потом и другим тоже. Все как в самолете. Сначала улыбаемся себе, потом уже детям. Дальше здесь с нами парень с гитарой Ed Sheeran, Shape of You. Встретим также Френч Монтана и Макси Би, Ever Since You Felt Me. И через пару минут здесь Fast Boy, This Feeling.
1: Реклама. Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: суток в самом центре Краснодара. Отель «Мариотт», первый этаж.
1: 18+.
2: Ваше здоровье
3: ближе, чем кажется.
2: Только протяните руку.
3: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
2: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
3: В приложении «Лаборатория CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
2: Подробности на cllab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18+.
0: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
6: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
5: Но иногда это жизненно необходимо.
7: Не сдерживай себя!
6: Получается, ты обманывала меня?
5: 13 мая.
8: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
9: В триллере «Опасные отношения».
10: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хотя бы сегодня, давайте такой договор подпишем, хотя бы сегодня предлагаю забыть о бывшей, о бывшем тоже, просто отдыхать здесь в приятной компании Европа Плюс и лучших хитов этой планеты. Так и сделаем дальше. Впереди Оффенбах и Джастин Джейса «Over You», а еще до финала этого часа здесь Savage Garden и «To the Moon and Back».
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекс». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия СБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
14: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
14: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие

0: что такие музыкальные эмоциональные качели мы точно одобряем. To the Moon and Back. Это было классное путешествие вместе с Savage Garden в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше еще больше хитов и больше музыки. А встретим Зару Ларсон, Last Life. Будет также Taylor Swift, The Fate of Ophelia. А еще впереди Kungs, Galaxy и Avalon Roxton.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 2 часа дня.

0: танцевали, конечно, этой неделе. Все расскажет вам сегодня, в субботу, как всегда, традиционно в 20.00 по московскому времени. Включайтесь. Это будет танцевально и танцпольно. Да, это будет. Впереди здесь Кайра, Сора. Встретим также и Books, Graceland. А еще совсем скоро здесь Медуза. Don't wanna go home.
1: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Мороженое – это круто!
9: А «Крутис Айс» еще круче!
8: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. «Крутис Айс». Закрученная история вкусов.
10: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». Пятизвездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимация и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано» в Сочи. 8-862-3409. 0+.
11: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички – записаться к мамологу. Стоп. Список дел. К мамологу. Остальное ждет.
12: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CLClinic.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
15: Окей.
14: Подробности на Окмаркет.ру.
16: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть мир без очков и линз – это факт. Новая глазная клиника «Факт» на Красных Партизан 403. 5 этажей ультрасовременного оборудования. Уникальный детский глазной центр. И семейная скидка 15% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
19: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
20: 102.2 FM. 102.2 FM.
21: Рекламная служба в Краснодаре.

0: понимаем, с пониманием относимся, ребята. Конечно, суббота, можно себе позволить сегодня где-то задержаться, да, завтра, в общем-то, если не на работу, почему бы и да. Да, делаем это, танцуем сегодня под классную музыку здесь, в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди еще одна классная тема Fever Dream от Алекса Уоррена, номинанта на премию Грэмми в этом году, как лучший новый артист. Алекс Уоррен влюбил в себя миллионы сердец по всему миру, так что ждем его с нетерпением. Еще скоро впереди здесь Маккензи Аромба, Underwater и Боб Синклар, Кайзер, I Can Wait.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
2: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь» 0+.
3: Мам, голова болит и горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
6: Летние шины Пирелли – это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-280-99-66.
7: ОО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
8: Знают мамы,
9: знают папы, все лап для всех чекапы.
10: Чтоб здоровым быть всегда, говори чекапам «да».
11: Точно, быстрый результат. Вот анализы в стандарт.
12: И все сделают за день, даже мне сходить не лень.
13: Все чекапы любимой лаборатории сейлаб.ру. Скидка до 40%.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч, Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Родриго. Drop Dead. Наш еврохит прогноз ждем в чарте Европы Плюс. И ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине еврохитов 40. Дальше у нас Дэвид Дэнс, Рейн Дэнс.
1: Девятое.

0: Брак Сахстиан. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Pink Panthers призналась, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытием, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Panthers Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Верб 30-летию альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верб. Тейт МакРэй считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт МакРэй сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелла и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Limp Bizkit давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». К хорошему привыкайте. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Интерактивный парк развлечений «Космодром» – уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186, телефон 8-918-008-04-48, 6+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
12: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
11: Но иногда это жизненно необходимо.
13: Не сдерживай себя!
12: Получается, ты обманывала меня?
11: 13 мая.
14: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
11: Самара Уивинг и Джейсон Сигел.
15: В триллере «Опасные отношения».
16: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: кто-то другой, узнаем все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbox, Graceland. С третьего на шестое уходит Bruno Mars.

0: Райдер Вок. Вот это круто. С 14 на 4 место. Математика простая. Плюс 10 строчек. Это взлет недели в Еврохит топ 40. Евро плюс BTS. Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со 2 на 3 Алан Уокер. Впереди Broken Strings.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Уже в кино.
7: Я больше не дерусь.
8: Кто ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
9: Какой план?
6: Разбить ему морду.
9: Хороший план.
6: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
10: Категория 18+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
16: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
18: Европа Плюс.

красивую музыку. Это, конечно, его тема 100%. Alan Walker, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньки тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Зейн. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко.

0: Еврохит ТОП-40 Европ Плюс Зейн и его пронзительный хит «Die for me». Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европы Плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйв и Тэнс. Rain Dance. С 5 на 8. Брокс Экстиен. Pay to Exist. С 10 на 7. Yearbooks. Graceland. Под номером 6. Bruno Mars, I Just Might. 5 место. Eminem, Hello. А вот с 14 на 4. И это взлет недели. BTS, Swim. Третье место. Alan Walker, Broken Strings. С первого на второе. Zayn, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4. И сегодня самая вершина. Bibi Rexha и Faceless. New Religion.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит ТОП-40. Первое место.

0: 4 на первое место легко и непринужденно на этой неделе BBRX и Faceless New Religion номер 1. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в столице.

0: Ну, куда еще проще, правда ведь? 2 мая. Так хорошо, так приятно. Выходной день, отличное настроение. Только что здесь на Европе Плюс елка, ее проще для всех, кто проводит этот вечер в моей компании. Да, вот так вот сегодня неожиданно появился помин. Здрасте, отличного всем настроения. И, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. Обещаю, ее будет сегодня предостаточно. Итак, в ближайшее время Леона и Калум Скотт услышим новинку «Stay». Чуть ранее появится «Tokyo Hotel». И трек, который уже зарекомендовал себя, это «California Nights». Ну и «Dua Lipa» «Illusion» тоже будет.
1: Реклама. Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая. Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Загранпаспорт больше не нужен. Любимые турецкие и египетские безлимиты теперь в Сочи, в премиальном отеле «Лучано». 5-звездочный сервис, круглосуточное питание без перерывов, анимации и вечерние шоу-программы, а также бассейны, закрытый пляж, детский клуб и фитнес-центр. Роскошный отдых без ограничений – это «Лучано Сочи». 8-862-3409. 0+.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: с этим точно не поспоришь. Конечно же, стей, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Леона и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стей дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эми Ми Пьячи. Ну а также Оффенбах и суперхит Miles Away уже скоро.
1: Реклама. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» — это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких.

0: 20% до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
3: Мечтай.

0: кофе за день? Забирай крутые призы, мерч, муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа

0: Из приятного в ближайшее время.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Blue, Стани Темпа и Эрик Тернер. Written in the Stars. Для всех, кто проводит вечер вместе с радиостанцией номер один в России, мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Сончик дорогой, и он это сделал. Тиесто и Брена Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. Классный трек. Обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор. Ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер в сороковке. Ну, в общем, пока не Тиесто и Брена Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон. Hollow.
1: Реклама. Время строить, время брать. Ну а нам вас удивлять. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Комфорт с первого занятия. 240-24-24.
3: Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 2590. Dagomys – лучший выбор вашего отдыха.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс Dagomys» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Весна идет. Весна идет. Мы, молодой весны гонцы, заправим полно и вперед покатим в разные концы. Встречайте специальную весеннюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Всю весну с понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
7: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
8: Летние шины «Пирелли» — это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шинцентр.рф и 8-900-289-99-66.
9: ООО «Вершина», поселок Яблоновский, Индустриальная 4, ОГРН 109-230-907-28.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарты 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru, добро пожаловать.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи 6+.
6: Рекламная служба в Краснодаре. 200

0: Broken Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно, это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: космос в финале этого часа на Европе Плюс. In the Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. И я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди. Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами. Мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 21:00.

Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки. С нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла «Аура». Слушаем «Love Again».

0: 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП КЛАБ ЧАРТА. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Триггер.

0: автошколе «Шанс» научат даже летать. Мы запускаем премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Теория, практика и обучение по программе частного пилота. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
1: Больше хитов.

0: сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м.
1: Резиденция.
0: И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kind Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем «Be the One».

0: «Рассвет», трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. «Be The One», Адам Пор, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, авто с прицепом. Практика и теория в одном месте. Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
1: 13 мая.
6: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
1: Для лиц старше 18 лет.
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: Каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это ТОП Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина – Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jenny из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия «Om-Nom» чрезвычайно популярна у мировых диджеев. Джон Саммет, Going Deeper, Dom Dolla, A Craze и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе «Om-Nom» добрался до 15 места. А сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки «Love Again» от Aspire. На грани вылета на 24-й позиции Джон Саммет, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Мау Пи, его Neck, это 23-е место. Номер 22, Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo, Where's You Headed, на 21-й строчке. Двадцатку замыкает Томми Вейнат, Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент, Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18-е место у Медузы, Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Лиззи Лэнд, Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, A Lil Love и Freaky One, 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Om-Nom. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть

0: Ставьте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Реклама. Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

От глубокого хаоса до мощных стадион и гимнов в главном дэнс-чарте страны. Мы на 14 месте и слушаем «Could Be Loved» Александра Попова и Терри Голдена.

0: порцию классического вайба. Их новая работа «How Does It Feel» — это переработка хита 80-х «Blue Monday» от группы «New Order». На 13-м месте «Dub Dogs», «Fatso», «Zark», «How Does It Feel».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Субботней столице, 9 вечера.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, первый час Топ Клаб Чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Milky и Mall Grab. Их трек «Just the way you are» занимает

0: очень скоро. Не переключайтесь.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия обучения на все категории. Подробности по телефону 240-24-24.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Два часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на седьмом месте. Здесь Going Deeper и Björk. Find You.

Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Mark Knight, Who, Clap Your Hands, сегодня номер 6. All-time dance Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и Isamba.

Под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученте. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5.

Номер 13. Dub Dogs, Fats Ozark. How does it feel? На 12 месте Милки и Мол Грэб, Just the way you are. Минус 4 строчки и 11 позиции. Pure Tone, Dom Dolla, Addicted to Bass. До 10 места добрались Fisher и Tones and I, Favor. Девятыми финишировали Паризи и Фред Эгиан, This is Real Disappear. Четвертая неделя в шоу для Афроджека и Лукас энд Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You, 7. Шестое место у Марка Найта и Who, Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, аромат.

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit One.

и абсолютной свободы трек «Be the One» от Адама Порта и S.G. Lewis'а. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ клаб чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Godfella и G2, Morning Coffee. Номер 4 – Enada и 54 Ultra, Talk to You. Новый пик, третье место у Фрэнки Ризарда, Shinjuku. Лидер прошлой недели – Дин Тёрли, Acting Tough, на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем «Free Your Mind» от Проспа и Клуни.

0: эпохи рейвов 90-х. Free Your Mind – трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го, коллаб от Проспа и Клуни. Музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что два

0: платформа. Ну и помните, каждый лайк, подписка — это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

0: Dance. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
2: Первой.
1: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Интерактивный парк развлечений «Космодром». Уникальный проект, в котором собраны десятки различных космических развлечений. Готовы к улетному отдыху? Встречаемся в «Космодроме». Стасова, 186. Телефон 8-918-008-0448. 6+.
10: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
11: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
10: От идеи до реализации?
11: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
12: Алло.
13: Привет. Не могу говорить. Мне лечат зубы «Стамус».
12: Что? Ты же сам позвонил.
13: Мне безболезненно лечат зубы. А за анестезию даже не нужно платить. Она и другие расходники всегда включены в стоимость лечения. «Стамус». 20 лет опыта. 8 филиалов в Краснодаре. Все, мне некогда. Пока.
12: Ага, «Стамус». О, рядом с домом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
15: А я кладовую.
16: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Хиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая.
18: Окей.
17: Подробности на ОКМаркет.ру.
19: Он стартует как ракета, и его уже не догнать. Он врывается в лето, потому что готов к летнему сезону.
20: Летние шины Пирелли. Это надежность, безопасность и абсолютный контроль над дорогой. Врывайтесь в лето так же уверенно вместе с Пирелли. До конца июня в шин-центре при покупке комплекта из 4 колес бесплатный шиномонтаж и расширенная гарантия. Подробности на шин-центре. Центр.рф и 8-900-280-99-66.
21: ООО «Вершина». Поселок Яблоновский. Индустриальная, 4. ОГРН 109-230-907-28.
22: 102,2 FM.
23: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
1: Ваше здоровье
2: ближе, чем кажется.
1: Только протяните руку.
2: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
1: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
2: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
1: Подробности на «сейлаб.ру».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 18+.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Доверяйте свое здоровье и благополучие родных только проверенным специалистам.
7: В многопрофильной клинике CL Clinic для вас работают надежные врачи с высоким рейтингом доверия пациентов.
6: Точные анализы, прогрессивная диагностика, эффективное лечение и приятные цены на все.
7: CL Clinic. Нам доверяют самых близких.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Увидеть метро в Краснодаре – это фантазия. Увидеть метро.

0: процентов до 31 мая. Глазная клиника «Факт».
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 22 62. Имеются противопоказания. Необходимо

0: Резиденс. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Отдых на берегу Черного моря в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Бассейны с подогреваемой морской водой, собственный пляж, шведский стол, анимация для всей семьи, широкая медицинская база. При полной предоплате скидка 10%. Важное условие – бронирование через официальный сайт dagomys.ru или по телефону 8 800 550 25 90. «Дагомыс» – лучший выбор вашего отдыха.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. В ГАО «Оздоровительный комплекс «Дагомыс» УДП РФ, город Сочи, ОГРН 102-770-05-38-920-0+.
3: Мам, голова болит и горло.
4: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодар, не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра «Красная площадь». 0+.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
8: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
7: Но иногда это жизненно необходимо.
9: Не сдерживай себя!
8: Получается, ты обманывала меня?
7: 13 мая.
10: Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
7: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
11: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
7: Для лиц старше 18 лет.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Краснодар не пропусти! Только до 9 мая! Цирк Никулина представляет новое шоу Владимира Дерябкина на парковке мегацентра Красная площадь 0+.
1: Больше хитов. Больше музыки.

0: шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера Ваню Дмитриенко и Тим Ртуть на подходе. Прежде будем слушать Элли Голдинг с вещицей Burn, а также Эбона с историей Hollow. Все это здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

Ростов, Аня Дмитриенко, ртуть. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколабился с Брайаном Грейсом. Ребята выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилус Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «Включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: прежде здесь отметится Тедди Свимс с классной новинкой Mr. Know It All. А еще не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. Лови Шуга Бэйбс, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса и

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие

всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжаем.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ньюс-радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Фьюжели Сольтос, Тимой Чамейка.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классная вещица. Ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Disco Day. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Gimme в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away, здесь на радиостанции номер один в России.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Party Talk». Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home».

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.